0: du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière, à vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide, à vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents, à vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
1: Что не день, то праздник. Радио Турист.
2: Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы расскажем о самых лучших фуд-фестивалях мира. И начнем мы, пожалуй, с Италии, где ежегодно проходит фестиваль белых трюфелей. В ноябре в маленький итальянский город Сан-Манианто между Пизой и Флоренцией съезжаются любители утонченных вкусов и острых ароматов. По выходным в течение трех недель здесь проходит фестиваль белых трюфелей. Рестораны предлагают специальное меню, на ярмарке идет бойкая торговля трюфелями, вином и сырами. А посетители все это поглощают с большим удовольствием. Есть и конкурсы, например, на самый большой трюфель или на самого старого охотника за этими необычными грибами. Фестиваль открылся в 1969 году на Кафедральной площади. Город тщательно готовится к этому мероприятию. Туристов ожидают мастер-классы, дегустации, возможность приобрести трюфели по сниженным ценам. А самым любопытным дается шанс поучаствовать в охоте на трюфель. Естественно, под бдительным руководством опытного охотника за трюфелями, которого называют Труфалу. Именно в Сан-Минианто был найден самый большой белый трюфель в мире весом 2,5 килограмма.
3: А я с удовольствием приглашаю всех в Ирландию и расскажу про фестиваль устоиц Гулуэя. Сентябрь в небольшом городке Гулуэй на западе Ирландии переживает нашествие туристов уже более 60 лет. В далеком 1954 году Брайан Коллинз включил в меню ресторана перед своей гостиницей устрицы, а потом пошел дальше и устроил фестиваль устриц, ведь сентябрь – традиционное время для их сбора. Сейчас это масштабный фестиваль, который начинается с торжественного вручения первой устрицы сезона мэру города, а продолжается карнавалом и выбором жемчужины королевы фестиваля. Самым интересным событием фестиваля является мировой чемпионат по поеданию устриц. Для этих соревнований специально отбирают моллюсков не менее 76 мм в диаметре, а жюри оценивает не только скорость, но и качество поедания. Если участник порезался, то он автоматически выбивает из соревнований. Ну, так что требуется иметь не только бездонный желудок, но и ловкие руки.
2: Я, кстати, как-то пытался вскрыть самостоятельно устрицы, но, честно скажу, это затея ну, не из легких. Ну, с ножом, конечно. Я был просто в Париже на ярмарке, и вот нам давали устрицы, они были закрыты. Я говорю, так как же их открыть? Вот, пожалуйста, вам нож.
3: Ну, я не знаю, я открывал, я просто... Я не представляю, как, что в чем сложность там.
2: Ну, видимо, все ловкость, устрицы разные.
3: Наверное, ловкость просто.
2: А я знаю о фестивале лобстеров в Рокленде, что в штате Мэн в США. Штат Мэн известен в первую очередь своими лобстерами, они красуются даже на официальных номерных знаках автомобилей. Ну и логично, что есть и фестиваль, который проводится с 1947 года. Помимо огромного количества лобстеров и других морепродуктов, самым веселым во всем фестивале является ежегодный бег по ящикам. Пустые ящики из-под лобстеров выкладывают в линию на океанскую воду. Любой может проверить свою ловкость и сноровку, пробежав по ним. Двукратные чемпионки в этом соревновании Скарлетт Флинт всего 8 лет. Самому молодому участнику 6 лет, а самому пожилому целых 64.
3: Интересный разброс.
2: Но не забываем, именно вкуснейшие лобстеры – главная цель посещения этого фестиваля. Хотя кроме них тут будет парад, королева бала, местные вина и концерты.
3: А знаешь ли ты, что в Швейцарии в Берне проводят фестиваль лука?
2: Впервые слышу. Вообще у меня лук ассоциируется с Францией.
3: Ну вот, слушай тогда. Луковый суп, луковые тарталетки, луковый пирог, луковые сосиски, луковые пончики и луковое мороженое. Хотя это последние два, конечно, шутка, но все остальные действительно можно попробовать на ярмарке в красивейшей столице Швейцарии, городе Берн. Все начинается в районе 6 часов утра. Чаны с супами источают луковый аромат. Печи уже готовы обжаривать и запекать пироги, а многочисленные посетители веселятся. Центральное мероприятие – бой конфетти, который обычно начинается в 4 часа утра.
4: Нет.
3: Центральное мероприятие – бой конфетти, который обычно начинается в 4 часа после полудня. Если вы любитель хлопушек, детских криков и яркой бумаги, если вы любитель хлопушек, детских криков и яркой бумаги, которая летает повсюду, то рекомендуем сосредоточиться на луке. Если глаза уже начали слезиться, то всегда придет на помощь теплый согревающий глинтвейн.
2: Боже мой, даже глинтвейн присутствует на данном мероприятии.
3: Что я люблю.
2: Ну и в завершение программы успею коротко рассказать о фестивале каштанов в департаменте Ардеш во Франции. Вот мы до него и добрались. Регион Рона-Альпы граничит со Швейцарией. Именно здесь находится легендарная гора Монблан. Тут же проходит фестиваль каштанов. Департамент Ардеш славится своими каштанами на всю Францию и далеко за ее пределами. Веками именно от урожая каштанов зависело состояние всего региона. Теперь же с середины октября по середину ноября для посетителей открывается фестиваль, на котором вы можете попробовать не только жареные каштаны, но и смолотые в суп, и даже запеченные в пирог под названием писадоу. А еще всевозможные сладости, пиво с каштаном, а также крепкие напитки. И не забывайте, что все проходит в обрамлении красивейших гор Европы, французских Альп.
3: На этом мы завершаем нашу программу и отправляемся в очередное путешествие, чтобы рассказать вам о новых вкусных фестивалях.
2: Услышимся в следующих выпусках. До новых встреч.
3: Пока-пока.
1: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.

Мы будем счастливы, только ты не думай там ни о чем, ведь в нас весна скоро потечет по венам заспанным.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13-е» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыня смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Аэропланы.
1: Эту затерянную в джунглях страну весь мир называет Кампучия. Но в России мы приучены к другому имени – Камбоджа. Обязательное место для посещения в ней – древний Ангкор. Именно здесь Киплинг придумал историю Маугли и поселил бандерлогов. А спустя 150 лет Саймон Уэст снял свой знаменитый фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Храмовый комплекс, густо переплетенный лианами, занимает площадь 200 квадратных километров и признан самой большой культовой постройкой на Земле. Впрочем, к чудесам света можно смело отнести всю Камбоджу. Так, например, озеро Тонли-Сап по количеству видов рыбы уступает только амазонке. Король Камбоджи свободно говорит и пишет на 5 языках, в том числе и на русском. Из риса готовят первое, второе, десерт и водку крепостью порядка 50 градусов. А закусывать местные гурманы предпочитают лягушками, змеями и сочными воробьями. Кое-что из этого списка пришлось отведать и президенту клуба путешествий Михаилу Кожухову.
2: Если не считать поедания пауков-птицеедов, которые запомнились, в отличие от всех остальных насекомых, хоть каким-то вкусом, они немножко похожи на курятину. Самое вообще интересное в Камбодже – это то, что тебя неожиданности подстерегают в любом месте. Например, с помощью устройства, похожего на детские качели, группа женщин и детей делала лепешки. На одном конце вот этого бревна стояли дети, раскачивая, а вторая часть бревна тюкала в тесто, которое лежало прямо там на каком-то камне, и получались такие полупрозрачные блины.
1: Кстати, чтобы кхмеры считали вас хорошим человеком, никогда не повышайте голос, а уж тем более не скандальте. Это считается дурным тоном. Живут камбоджийцы в хлипких лачугах, но непременно со спутниковой тарелкой, плазмой на всю стену и лексусом под окном. Автомобиль для местных важнее, чем жилье. Камбоджийцы любят надевать на прогулку пижамы. Выяснить, с чем это связано, пока не удалось никому. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! Вам снова открытка за подписью Юлии Каприз. Одна из достопримечательностей Таиланда – это панда. Точнее, новорожденная панда зоопарка Чианг Мая. Эти животные, в принципе, мало размножаются, собственно, поэтому и признаны исчезающими, а уж в неволе тем более. Так что новоприбывший медведь-панда сейчас не меньшая гордость страны, чем гигантские Будды и шикарные пляжи. Сотрудники зоопарка города Чианг Мая уже давно пытались свести вместе живущих у них панду-мальчика и панду-девочку. Они даже показывали им медвежьи романтические фильмы. И вот, наконец-то, результат. На свет появился маленький панда. Он тут же стал звездой. Его стали снимать, делать открытки. Ну, вот примерно такие, как я вам сейчас посылаю. Отели стали предлагать спецпрограмму в Таиланд, а тайские кондитеры даже в честь этого события испекли гигантский торт. Правда, сами панды торты не едят. Они питаются исключительно бамбуком. В день взрослая панда съедает 30 килограмм бамбука. Кстати, интересный факт. У человека с пандой на 68% совпадают гены. Все разбросанные по зоопаркам мира панды – собственность Китая, потому что водятся они только там. Китайцы сдают их в аренду на 10 лет за 1 миллион долларов. Ну а зоопарк Чианг Мая считается одним из самых экзотических зоопарков мира. Здесь можно общаться с животными, как если бы они были на воле. Ну а если вам не хочется передвигаться самим, то можно сесть в монорельсовый поезд, и он провезет вас по всем зверушкам, останавливаясь около каждой на несколько минут, чтобы разглядеть их поближе. Здесь живут коалы, пингвины, гиббоны, а самое главное – ученые-слоны. В их загонах установлены сверхпрочные унитазы, ну а сами животные обычно аккуратно на них садиться и даже смывать за собой. Засим, друзья, все. Я отправляюсь на поиски новых интересных открыток. Ну а вы, если будете в Таиланде, обязательно заруливайте в местный зоопарк.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист» представляет.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Южный берег полуострова Крым. Приморская курортная зона. Занимает полосу Черноморского побережья протяженностью около 250 километров. В нее входят города Алупка, Ялта, Алушта, Судак и многочисленные курортные поселки. Путешествуя по Крыму, просто невозможно обойти своим вниманием знаменитую канатную дорогу, которая связывает плато Ай-Петри и поселок Мисхор. Из кабинки взору открываются чудесные пейзажи и горные склоны. По парящей в воздухе тропе туристы поднимаются на высоту птичьего полета. Всего 15 минут, и вы очутитесь уже на самой высокой точке Ай-Петри. Строительство крымской канатки началось в 1967 году. Но не все шло гладко. Рабочим пришлось пересмотреть уже готовый проект. А причина была в том, что установленные канаты касались скальных выступов. В итоге грандиозная стройка заняла 20 лет. Первая кабинка прошла по маршруту в конце 1987 года. После этого Ялта стала особенно привлекательна для туристов со всего Советского Союза. Канатная дорога перевозит пассажиров, несмотря на капризы погоды и снежный покров. В зимнее время другого транспорта, который мог бы доставить на Ай-Петри людей и грузы, попросту нет. Протяженность канатной дороги – 2980 метров. Есть три остановки – Мисхор, Сосновый Бор и Ай-Петри. Первый перегон – 1 300 метров. Второй перегон чуть больше. Весь маршрут занимает по времени 1/4 часа. А каждая из 4 кабин вмещает 40 человек и выдерживает 1800 килограммов. Движутся они со скоростью 6-8 метров в секунду. Кабинки начинают ходить с 10 утра, а заканчивают в 5 вечера. Перерыва на обед здесь не бывает. Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся самый длинный в Европе безопорный пролет, протяженность его 1670 метров. За это крымскую канатку даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Доехать до канатной дороги Мисхор-Ай-Петри можно на автобусе из Ялты.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикани»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер – признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».

0: sono l'esempio. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем рассказывать о праздниках в разных странах. Меня зовут Макс.
2: А я ваш любимчик Тунч. Привет!
1: Ты помнишь, как пела Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»? У природы нет плохой погоды. А я тебе скажу, на Камчатке не бывает плохой погоды вообще. И зима тоже не исключение. Надо только запастись правильной одеждой и оборудованием. И вперед покорять великие просторы полуострова, вулканов и океана.
2: А я могу советовать начать с необычного. Попробуйте, друзья, зимний серфинг на Камчатке. Это неожиданно и захватывающе. Добавьте к этому спуск со склона вулкана на лыжах или сноуборде по белому нетронутому снегу прямо на пляж с черным песком.
1: Сейчас многие скажут, так не бывает, друзья, на Камчатке все возможно, в том числе и это. Если вам больше по душе рев мотора снегохода и бескрайние снежные просторы, welcome на зимнюю Камчатку. Кстати, если устанете от приключений и экстрима, не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свершений.
2: Ла-ла-лай. Но я хочу сейчас рассказать о другом. Каждый год в последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит праздник Алхалалалай. Вот такое интересное название. Это древний обрядный праздник одной из коренных народностей полуострова – ительменов. Праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла, основа и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. Из года в год количество гостей праздника увеличивается.
1: Но название действительно очень интересное. Алхалалалалай. Сколько вот этих лалаев. На Камчатку туристы со всех стран мира уже специально приезжают именно вот на Алхалалалай, который сегодня празднуется так, как его отмечал древний ительменский народ много веков назад.
2: Ла-ла-лай. Кстати, кульминация праздника – это танцевальный марафон или открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который в 2018 году продлился 17 часов и 1 минуту и установил новый рекорд. Это поистине потрясающее танцевально-спортивное зрелище. Вот уже несколько лет проводится в рамках Алхалалалалая. В нем принимают участие не только камчатские пары, но и танцоры из других регионов России, и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
1: Итак, кто хочет посетить Алхалалай, записывайте место проведения: город Петропавловск-Камчатский, ительменское стойбище Пимчах, село Сосновка, Елизовский район.
2: Друзья, обязательно посетите Камчатку, независимо от времени года. Поверьте, получите массу удовольствия. Ну, мы отправляемся, как обычно, в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока.
1: Услышимся в следующей программе.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
3: Радиотурист. Как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Аэропланы. Да, мы любим Москву, хоть поругиваем частенько, но даже от любимого города иногда хочется отдохнуть. Сменить картинку, ритм жизни, почувствовать иные запахи, устроить перезагрузку для мозга. Стамбул для этих целей подходит лучше других. И близко, и недорого, и виза не нужна. Только здесь за 2-3 дня можно прожить целую жизнь. Заплакать от восторга в соборе Святой Софии, сосчитать ступеньки в Галатской башне и попытаться найти край Европы. Получить гастрономическое наслаждение от простого бутерброда с рыбой, а потом окончательно потерять голову и прокрутить недельную зарплату на Восточном базаре. Очиститься не только телом в столетнем хамаме, испугаться и вскочить с постели в 4 утра от зазывания муэдзина. А еще в Стамбуле можно осуществить давнюю мечту, ну или хотя бы попытаться, как это сделала редактор Наталья Гребнева.
1: Я очень люблю Агату Кристи. И когда у меня было там 2 часа свободных, я побежала в Пьеро Палас. Это отель, в котором она написала «Убийство в Восточном экспрессе». Очень красивое здание, такое в классическом стиле. Там якобы сохранился номер, в котором стоит пишущая машинка, на которой она печатала все это собрание сочинений ее. И вроде бы даже интерьер тоже остался. Но, к сожалению, не получилось у меня проникнуть, потому что кафе было все занято, весь ресторанчик на первом этаже. А там столько обслуги, и они такие все трепетные, они так сразу бросаются ко всем, чем они могут помочь. И не получилось у меня проникнуть внутрь, но вокруг я обходила, мне очень понравилось.
0: В этом роскошном отеле останавливалась не только Агата Кристи, но и Эрнест Хемингуэй, Александр Вертинский, Лев Троцкий, а самый известный постоялец – отец нации Кемаль Ататюрк. И пока наши с вами имена не занесены в летопись страны или хотя бы в списке Forbes, предлагаю смыть эти грустные мысли в одном из стамбульских хамамов.
1: Мы выбрали хамам Джигалаглу, потому что он недалеко от Айя Софии находится. Его где-то в 17-м, что ли, веке построили, чтобы денег заработать на то, чтобы библиотеку поддерживать, как раз, которая в Софийском соборе там хранилась. Первое, что поразило, это грибок, извините, в хамаме наверху, под куполом, потому что там же нет жары, которая убивает все. Плюс из странного, там много работало молдаванок. Типа делают мыльный массаж, мыло там такое чудесное, оно лежит в большом таком чане на входе, можно сколько угодно взять, брать на память, и оно там с памяти. Метка, что это хамам Джугалаглу.
0: В качестве сувенира также можно привезти маленькие стеклянные стаканчики в форме тюльпана. В них традиционно подают турецкий чай. Правда, не факт, что дома они будут использоваться по назначению, с нашей-то любовью к литровым емкостям, но на память останутся. Кстати, настоящий кофе, сваренный на песке, в Стамбуле найти практически нереально. Как пишет Википедия, после распада Османской империи это стало слишком дорогим удовольствием для турков. Что еще важно знать перед поездкой? Разница во времени между Москвой и Стамбулом – 1 час. Виза не нужна. Перелет из российской столицы и обратно осуществляется ежедневно, как регулярными, так и чартерными рейсами. Лучше всего ехать в Стамбул поздней весной или в середине осени. Летом довольно душно и полно туристов с круизных лайнеров. Если вам хочется гулять по музеям и мечетям, подбирайте отель в районе Султан Ахмед. И если вас больше интересуют магазины и бары, жить надо на северном берегу Золотого Рога. Не теряйте впечатлений.
2: Символ путешествия, символ свободы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Прекрасно сегодня. Идеально каждый день.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13-е» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыня смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, это Юлия Каприз. Меня снова занесло в Германию, и я опять посылаю вам отсюда замечательные открытки. Я увидела здесь много винтажных картинок с изображением дяденек в шлемах и таких огромных стрекозиных очках. И когда я спросила, а что это у вас, летчики какие-то на открытках? Мне сказали, что это не летчики. Девушка, ничего вы не понимаете, а первые мотоциклисты. Мотоциклы, оказывается, были изобретены в Германии. А изобрел их никто иной, как знаменитый инженер Готлиб Даймлер. Сейчас Даймлер – это крупнейший в мире автомобилестроительный концерн. Но тогда, в 1878 году, когда херр Готлиб Даймлер работал на дядюшку Николауса Отто, о такой славе, конечно же, еще никто не мог и подумать. Поначалу Готлиб занимался созданием двигателя внутреннего сгорания, но через 10 лет вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом основал собственную фирму. В 1885 году двигатель Даймлера уже прошел все исследования и был готов к использованию. Оставалось только найти подходящую машину. Но так как в те времена с этим еще были трудности, то испытать двигатель решили на велосипеде. Одноцилиндровый бензиновый двигатель с рабочим объемом 264 кубических сантиметра и мощностью 0,5 лошадиных сил был установлен на велосипед с деревянной рамой и деревянными спицами. Первым прокатился на этой игрушке Майбах, и когда он вернулся с тест-драйва, то радостно сообщил: «Поздравляю вас, Готлиб, это не машина, а настоящая кость-дробилка». Однако этот вид транспорта оказался очень востребованным, и 29 августа 1885 года была запатентована повозка для верховой езды с керосиновым двигателем, сегодня более известная как мотоцикл. Вот такая вот немецкая гордость. Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новых интересных открыток.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа России. Административный центр – город Петропавловск-Камчатский. На северо-западе Камчатка граничит с Магаданской областью, на севере – с Чукотским автономным округом, на юге – с Сахалинской областью. Разделяет их Первый Курильский пролив. На территории Камчатского края могли бы уместиться Англия, Бельгия, Португалия и Люксембург вместе взятые. А первое, что всплывает в памяти при упоминании Камчатского полуострова – это вулканы. Стройные силуэты огненных гор, на вершинах которых белеют ледники – это захватывающее, незабываемое зрелище. Но есть на просторах Камчатки еще одно настоящее чудо света – знаменитая долина гейзеров. Природные фонтаны горячей воды на нашей планете бьют всего в 4 местах. Их можно увидеть также в Исландии, в Новой Зеландии и в Северной Америке. А Камчатскую долину гейзеров обнаружили меньше века назад. Женщина-геолог поднялась по незамерзающей реке Шумная и вдруг заметила на притоке взметнувшийся в небо фонтан с клубами пара. Ну а позже в долине обнаружили еще 20 крупных гейзеров. Путешественники, которые побывали в этом месте, без преувеличения замирают от восторга. Вы только представьте себе просторы, которые испускают облака белого дыма и струи кипятка. Грохот, свист, бульканье, всплески. Долина бурлит и не утихает ни на минуту. Самый большой гейзер извергается каждые 5 часов. Струя кипятка взлетает аж на 40 метров. А клубы пара поднимаются на все 300. Неспроста его прозвали «великаном». Но есть еще более активный товарищ – гейзер-фонтан, который плюет бурлящей водой на высоту 7-этажного дома. И это зрелище можно наблюдать каждые 17 минут. Как вы уже догадались, долина гейзеров для туриста весьма коварное местечко. Здесь можно присесть на безобидную с виду травку и в секунду получить ожог, ведь под ней часто прячется кипящая жижа, так что без высоких сапог в этот заповедник ни шагу.
2: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Что не день, то праздник. На Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
2: Привет.
1: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
2: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторической реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
1: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
2: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот этот рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затупленными мечами, копьями, либо другими турнирным арсеналом, сражаются друг против друга.
1: А, ну то есть не по-настоящему?
2: Не по-настоящему.
1: То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
2: Затуплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища не было. Жаль, кровища хотел друг. Ну, да, в средневековье на самом деле это было по-настоящему кровавое. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл. Это битва. Uh-huh. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
1: Uh-huh. Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
2: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего зарубежья, увлекающиеся реконструкциями эпохи 14-16 веков. Во время этого фестиваля проходят воинские турниры, показы средневековых мод, концерты и ярмарки.
1: Кстати, я тоже вспомнил, уже более полувека в последние дни августа и первую неделю сентября в Можайском районе, что в Московской области, на Бородинском поле проводится международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина». Военно-исторические клубы со всей России и за рубежа реконструируют великое сражение. Ну и кульминация наступает в воскресенье, когда на поле начинаются сами военные действия, а завершается праздник грандиозным парадом.
2: Очень интересно. А вот в третий выходной сентября, в другой уже недалеко, в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовской битвы. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, и выставки, и концерты проходят.
1: Слушай, посмотри, какое множество вот реконструкций происходит в России.
2: Да, в основном это любители истории, да.
1: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу, отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
2: До новых встреч.
0: Что не день, то праздник. На Радио Турист. Oh, yeah.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: Пустыня Сахара и развалины Карфагена, арабы и берберы, финиковые пальмы и одногорбые верблюды. Все это Тунис, Африка по-французски и всего в 4 часах полета от Москвы. Часть туристов преодолевает это расстояние, чтобы своими глазами увидеть природные декорации к фильмам «Звездные войны». Но большинство притягивает целительная талассотерапия. Уникальным процедурам несколько тысяч лет. Морской водой, водорослями и грязью лечились еще древние римляне. Видимо, они тоже мучились ревматизмом и старались похудеть без усилий. Талассы в Тунисе на высоком уровне и совсем недорого. Но вот отели, где вынуждены останавливаться поклонницы обертываний, в основном старые, с маленькими территориями. И, кроме того, немногочисленные. Впрочем, такие мелочи не способны остановить дам и их спутников. Между процедурами они гуляют по остаткам древнего Карфагена, слушают песни песка в Сахаре, обедают кускусом и тунцом и рассматривают местных женщин. Хотя за плотными тканями, по словам журналистки Татьяны Должанской, многого не увидишь.
2: У них очень красивые очки, явно дорогие и явно от кутюр. Очень красиво накрашенные глаза, и из всего этого платья выглядывает носик какой-нибудь, Манола Бланик, не знаю, но вот что-то типа того. Кстати, в четверг забиты просто до отказа все косметические салоны. Делается прическа, маникюр, педикюр, масочки, макияж и все-все-все, потому что в этот день муж ходит к жене. Он обязан это сделать. Он может гулять где-то неделю, но в четверг он обязан войти к жене. Чем не просто войти, а с подарком, и со всеми прочими прелестями семейной жизни. И в четверг все девушки готовятся к встрече мужа.
1: На столе тунисца всегда стоит блюдо с финиками. Самый лучший сорт называется «Пальцы света». Правда, попробовать его на родине практически нереально. Он весь уходит на экспорт. И стоит там по 20 евро за килограмм. Еще один символ страны, который непременно попадет в объектив вашего фотоаппарата – одногорбый верблюд. Для берберов корабли пустыни по-прежнему единственный способ передвижения. Стоит такой живой транспорт в среднем 1000 динаров. Так что, если какой-нибудь местный поклонник будет кричать вам вслед «Даю за тебя 10 верблюдов», вы можете легко прикинуть свою стоимость. Самая популярная экскурсия в Тунисе – двухдневная обзорная поездка с посещением Сахары. В дороге вас ждет много впечатлений, в том числе гастрономических.
2: Забегаловочки такие придорожные, где стоит канавязь, к ней привязаны бараны. Вот тут же в метре их режут, свежуют, жарят и так далее. При нас все это освежевали, распотрошили, зажарили, все было вкусно. Я мясо не ем, я говорю, а мне бы чаю. Сейчас и восторженно убежал. Вернулся обратно с граненым маленьким стаканом с мутной желтой жидкостью. Мадам чай, вот еще восточные сладости для русской мадам. После этого чая я 4 часа вела машину без остановок через перевал в ночи. Чай они не заваривают, они его варят. Это, по сути, зародыш кефира. Там сохранен вот этот самый кофеин, который тебя торкает.
1: Одно из чудес пустыни – ее цветок, роза Сахары. Кристалл из соли с песком образуется между солончаками и пустыней и растет в песке на глубине нескольких метров. Этот необыкновенный цветок, если его помыть или положить в аквариум, останется все тем же, не рассыпется и не растает. Что еще полезно знать, планируя поездку в Тунис? Виза для россиян не требуется. Достаточно заполнить в самолете иммиграционную карточку. Ее нужно сохранить и отдать при выезде из страны. Прямой перелет займет 4 часа с пересадкой 6,5. Средняя температура воздуха зимой плюс 15-17. Ирина Контрева. Не теряйте впечатлений.

0: Sonia, dile a Danilo que esta vez no fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana. Ya tú sabes, Drill Track, revuélmetele.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов на местном языке» всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
2: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Одно из семи чудес света – это индийский дворец Тадж-Махал. Его строительство чуть было не разорило страну, а построивший ее император был признан больным и заключен в четыре стены. И все ради любви. Ах! С 1628 по 1658 годы правителем империи Великих Моголов был Шах Джахан. С Мумтаз Махал, которая впоследствии стала его женой, он был знаком еще с детства, когда был маленьким принцем. Она была его двоюродной сестрой. Они очень рано полюбили друг друга, но путь к соединению их сердец был долгим. Отец принца по политическим соображениям женил его на персидской принцессе. Узнав о том, что ее муж любит другую, она чуть было не отравила Мумтаз Махал. Но через несколько лет ей все-таки пришлось с этим смириться, потому что принц наконец-то женился на главной любви своей жизни и привел ее в гарем, в котором к тому времени было уже три жены. Но ни на одну из них он не обращал внимания, проводя все свое свободное время только с Мумтаз Махал. И каждый год она рожала ему по ребенку. В 36 лет принц стал императором и взял себе имя Шах Джахан. В 1629 году император предпринял военный поход против южных соседей. Любимую жену он всегда брал с собой, и так сделал и на этот раз, несмотря на то, что она была на последнем месяце беременности. И вот когда он отмечал победу в своем шатре, в него вбежала взволнованная служанка и сообщила ему о рождении очередной дочери. Но девушка при этом плакала. Шах Джахан все тут же понял и побежал к жене. Свидетели были уверены, что император лишился рассудка. Он долго и беззвучно сидел с мертвой женой на руках и плакал. Он неделю не ел и не пил и не хотел возвращаться в столицу. И только через год Шах перевез тело жены в Агру, где задумал построить величайший мавзолей в ее честь. Тысячи слонов и мулов везли в Агру белый мрамор из лучших индийских каменоломен. Малахит закупали в России, бирюзу в Китае, рубины и сапфиры в Сиаме. Ни одно здание в мире не сравнится с Тадж-Махалом по себестоимости. И когда в 1658 году страной начал править сын Шаха Джахана Аурангзеб, первое, что он сделал, так это признал папашу невменяемым и заключил его в крепость Агры. После смерти Шах Джахана его похоронили в Тадж-Махале рядом с любимой женой. Эх, и где она такая любовь? До встречи и ждите очередной открытки от Юлии Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

back watching my mansion burn to ash while I

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Кабардино-Балкарская республика. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Граничит с Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем, Северной Осетией и Грузией. Столица – город Нальчик. В Кабардино-Балкарии говорят, если не был на Чегемских водопадах, значит, не видел Кавказа. Это красивейшее творение природы находится на реке Чегем в 50 километрах от Нальчика. Доходя до края отвесной скалы, русло реки низвергается вниз. Самый полноводный водопад – Адай-Су, находится в 200 метрах от дороги и в 5 километрах от теснины реки Чегем. Он срывается с отвесной кручи с высоты 30 метров сплетающимися струями. Летом под ним можно купаться. Причем скала промыта таким образом, что похожа на половинку бутылки или кувшина. За это водопад прозвали «бутылочным горлом». Хотя в Чегемском ущелье найдется еще более десятка водопадов помельче. Они вырываются прямо из скал и часто их именуют «плачущими водопадами». Выглядит это действительно так, как будто скалы плачут. Вода летит с 50-метровой высоты и, не успев коснуться скал, разлетается на мелкую водяную пыль. Зимой они полностью замерзают, и вид самого крупного потока поражает своей необычностью. Многотонные сосульки висят высоко над ущельем, образуя при этом удивительную ледяную композицию. Чегемская теснина и сама по себе потрясающее зрелище. Представьте себе узкий каньон с 300-метровыми отвесными стенами. Река Чегем сжата скалами, как тисками. Она с грохотом бросается то в одну, то в другую сторону, огибая каменные утесы. Белопенные водопады, громады гор и скальных вершин. Самая узкая часть ущелья едва достигает 20 метров. К Чегемскому ущелью регулярно проводятся туры, причем не только из Нальчика, но и из других городов Кавказа, например, из Пятигорска. На машине добраться своим ходом также несложно. Наиболее удобный путь проходит через трассу Пятигорск-Нальчик.
2: Radio Tourist. Listens to the world.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Чела, Ривас. Tony Dark Eyes.

0: Marcela Rivas. Tony Dark Eyes.
1: Что не день, то праздник. Радио Турист.
2: Всем привет! Радиотурист продолжает путешествовать по миру и знакомить вас, друзья, с различными праздниками той страны, где мы находимся. И сегодня мы отправляемся в жаркую Аргентину. Меня зовут Макс, а рядом со мной Тунч. Привет-привет!
3: Всем привет! Жаркое солнце и огненный темперамент местных жителей, сочная зелень, растительность и щедрость земли на всевозможные праздники и фестивали. Это и есть незабываемая Аргентина.
2: Действительно, что же может быть красочнее аргентинского карнавала? Но такая феерия далеко не единственное любимое торжество здешних латиноамериканцев. Календарь прекрасной страны пестрит насыщенной развлекательной программой. А вот и пятерка наиболее зрелищных мероприятий, пропустить которые вам, туристам, будет ну очень жаль.
3: Один из крупнейших ежегодных культурных фестивалей – это фестиваль, на котором аргентинцы приветствуют соседей иммигрантов из других государств. В первый четверг сентября парк Наси в аргентинском городе Обера становится центром межкультурного общения. На эстрадных площадках проводят различные концерты, устраиваются ролевые игры, интересно, многочисленные дегустации и парады в национальных костюмах. Помимо постоянных сооружений на время Феста Националь дель Иммигранте, парк наполняется многочисленными палатками и площадками для кемпинга. Ежегодно на фестиваль собирается более 150 тысяч человек. Кульминацией 10-дневного праздника становится выбор королевы красоты. Помимо гран-при раздается два титула принцесс. Звание «Мисс Национальный костюм», «Мисс Дружба» и отдельно выбирается обладательница приза зрительских симпатий. Ну, это проводят в интернете уже.
2: Ну, и я, наверное, дополню, что вот те палатки, которые стоят на этой площади, те самые, да, то есть каждая палатка представляет вот именно определенную страну. Страну, я смотрел, да, статью вот прошлогоднюю, где Турция, да, один из институтов, да, турецких представлял вот страну Турцию, то есть вот эти красочные флаги, турецкие сладости с чаем там подавали.
3: Мол, Аргентина, тут про Турцию.
2: Да, представляешь, и я скажу так, что почему я начал говорить про Турцию? Турецкий стенд был самым популярным в Аргентине. Вот так, что меня поразило.
3: Вкусные, да?
2: Вкусные, да, но потом страстные танцы и музыка, все это.
3: Страстные танцы и Турция что-то мне в голове не укладывается. Это Аргентина, танго, счете. Это Латиноамерика.
2: Об этом мы сейчас тоже поговорим. Итак, друзья, следующие знаковые события в Аргентине. Два веселых месяца красочного карнавала. Барабанные дропи, чудо-ритмы чувственной самбы, платформы с наряженными в карнавал костюмы танцовщицами, королевство блесток и красочных перьев, гигантские фигуры с подсветкой и, конечно, море людей. Вся эта музыкально-танцевальная какофония проходит в январе и феврале в городе со сложным названием Гуалегуайчу.
3: Гуалегуайчу. Еженедельно по субботам побережье Атлантики встречает гостей невиданными шествиями карнавала любви. От каждого развлекательного клуба города, кстати, всего участвует 5 заведений, на шоу представлено по 5 тематических платформ со 700 танцовщиц, хором и оркестром. Настоящий туристический рай на 2 месяца. Можно и грандиозный фестиваль посмотреть, и в будние дни понежиться на пляже.
2: Ну, мне просто вот интересно, как сочетаются танцовщицы, хор и оркестр. Ну, согласись, такое безумное сочетание.
3: Да, мне тоже любопытно. Я бы посмотрел.
2: Третье зрелищное мероприятие проходит в Буэнос-Айрес, где приветствует всех конгрессом танго. Как говорят аргентинцы, пока пара танцует танго, можно успеть влюбиться, пережить одну жизнь и закончить ее стремительный бег. Участники знаменитого конгресса страстного танго начали съезжаться со всех уголков государства еще в далеком 1999 году. Автор идеи, основатель популярного торжества, повелитель танца Фабиан Салас, призвал опытных исполнителей и новичков ежегодно приезжать в Буэнос-Айрес.
3: А вот, если вы не знали, то вам удивительный факт, что страстная танго родилась из сплетения других танцевальных композиций. То есть не это отдельный танц, это просто смесь. На рубеже 19 и 20 столетия европейский стиль танцевальных движений, жаркая кандомба с африканским просторов и неугомонные хабанера кубинцев слилась воедино и родилась яркий конгресс танго.
2: тоже знаковые события, которые непременно стоит посетить. Ну и я думаю, что не просто посмотреть, а еще поучаствовать в мастер-классах, да, которые непосредственно проходят во время этого события, взять уроки и научиться
3: танго.
2: Первоклассно танцевать танго.
3: Вряд ли это первоклассно танцевать получится за пару дней.
2: На четвертом месте.
3: Отдает на это.
2: Слушай, карнавал 2 месяца. На четвертом месте праздник наездников в Гаучи, в местечке Матадерос. Праздник, который никогда не заканчивается. Это и есть шоу знаменитых аргентинских наездников, так называемых Гаучо. Ведь проходит он на каждой воскресной ярмарке в столичной окрестности Матадерос, кроме дней Нового года. Красивые скакуны и оседлавшие их отважно Гаучо демонстрируют скачки, представления в костюмах и поразительные чудеса джигитовки.
3: Итак, 5-е яркое аргентинское событие – это винный фестиваль «Вендимия» или грандиозный праздник винограда в Мендосе. Каждый год национальное торжество, посвященное урожаю винограда в городе Мендоса, объединяет почти 1 000 000 человек. Ты представляешь, 1 000 000?
2: Не представляю, просто какая же это площадка.
3: А еще добавят туда туристов, это, ну, куда их поместить, я вообще не соображаю. Ну, ладно. Все начинается с благословения архиепископа богатый урожай и овощей в том числе, да, не только винограда. Позже по улицам проезжает театрализованная платформа, окруженная там зрителями. Публика выбирает и коронует лучшую королеву урожая. Пышную городу какую-нибудь женщину, наверное, виноград. Ну, не для меня это, не знаю, почему-то ассоциировался. Итак, соответственно, апофеозом фестивальных мероприятий обычно бывает это финальный концерт и огненный фейерверк у самого подножия холма Слава.
2: Ну что, я считаю, что винный фестиваль обязательно стоит также посетить, хотя бы ради того, чтобы посмотреть королеву с формами винограда, скажем так. Друзья, это была пятерка наиболее зрелищных мероприятий, которые мы рекомендуем обязательно посетить, когда вы отправитесь в путешествие в незабываемую Аргентину.
3: Ну а с вами прощаемся и встретимся уже в следующих выпусках программы о праздниках. Всем пока-пока.
2: Пока.
1: Что не день, то праздник. Радиотуризм. Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
3: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна,

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт «The Rembrandts» в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрезали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Radio Tourist. Listens to the world.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Ich glaub, wie wir da stehen.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Переяславль-Залесский расположен в Ярославской области на берегу Плещеева озера. Входит в число городов Золотого кольца России. Расстояние от Москвы 140 километров. В Переяславле проживают чуть более 40 тысяч человек. Переяславль-Залесский – маленький провинциальный городок в Ярославской области, который постоянно наводнен туристами. Его история начинается еще с далекого 12 века, а основал город князь Юрий Долгорукий. Ценнейшие образы древнерусского зодчества и великолепные древние памятники архитектуры – вот чем он привлекает путешественников. Неспроста Переяславль-Залесский называют «жемчужиной Золотого кольца России». Начать знакомство с городом по старой доброй русской традиции стоит с его центра – Кремля. Все здесь значительно. И древний земляной вал высотой 12 метров, и периметр стен, который, к слову, в 3 раза превышает периметр московского Кремля. Его центр – великолепный Спасо-Преображенский собор. Это единственная постройка, которая сохранила практически первозданный вид еще со времен Юрия Долгорукого. Впрочем, и Никитский мужской монастырь нельзя обойти своим вниманием. Годом его основания, согласно летописям, считают 1010-й. Вы только вдумайтесь, какая древность. Кстати, каменные стены и башни Никитского монастыря были возведены по приказу Ивана Грозного. В этом приходе он и сам часто бывал на службах. Еще один потрясающий храм в Переяславле-Залесском – Свято-Троицкий Данилов монастырь. Эта святая обитель начинает свое летоисчисление с 1508 года. Ну и, наконец, туристов в Переяславле непременно привозят к синему камню на Плещееве озере. Это огромный серовато-синий монолитный валун, прочно вросший в землю. Существует легенда, что синий камень – это идол язычников, который обладает чудодейственной силой. Так что туристы и сейчас загадывают здесь свои сокровенные желания. А можно просто подойти и дотронуться рукой до шершавого бока ради того, чтобы прикоснуться к древней истории этих мест –

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
2: Ла ла ла ла ла.

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: На этот раз Юлия Каприз прислала вам открытку с райского острова Синтоза. Это в Сингапуре. Эко меня занесло. Синтоза в переводе с местного языка означает «тишина и спокойствие», и остров полностью оправдывает свое название. Хотя, конечно, не без клубов и не без дискотек, но все равно спокойствие. А вот раньше здесь не было так спокойно. Когда-то остров назывался Блаканг-Мати, что означает «земля мертвых». Считалось, что господствующие здесь пираты закапывали в местную землю тела своих жертв. Но костей при раскопках обнаружено не было, а вот пиратское веселье витает в воздухе до сих пор. На Синтозе огромное количество развлечений. Парк Вулканоленд, где можно вернуться во времени в Великую империю Майя или прокатиться на пароходе 19 века. Но лично я получила сегодня огромное эстетическое удовольствие, посетив местный парк бабочек. Каких только красавиц здесь нет. И иногда их так много, что буквально приходится раздвигать бабочек руками, чтобы сделать следующий шаг. Это невероятно. А еще стоит приехать на Синтозу ради самого большого в Азии океанариума. Он называется Underwater World. Это длиннющий стеклянный тоннель, сквозь который с боков, под, над посетителями можно наблюдать за рыбами. Они, правда, тоже за вами наблюдают, но это не страшно. Потому что если вы их захотите потрогать, к примеру, акул, здесь есть специальное место, куда можно пройти и погладить акул. Так вот, если вы это захотите, то это сделать очень просто. А вот если акулы захотят потрогать вас, то им, конечно же, этого никто не разрешит. В тоннеле выдают фонарики, потому что там царит полумрак, и чтобы не наступать друг другу на пятки, нужно подсвечивать. Ощущение от посещения океанариума очень мощное и успокаивающее. Вот не зря ведь говорят, что рыбы успокаивают нервную систему. Так что вот так вот я провела свой день на Синтозе. Ну а завтра отправлюсь в какое-нибудь еще интересное место и пришлю вам очередную открытку. С любовью, Юлия Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

0: Аэропланы. Пусть времена золотой лихорадки давно минули, в мире осталось немало мест, где можно почувствовать себя каким-нибудь везунчиком Джо. К таким относятся государство Папуа-Новая Гвинея. Остров давно облюбовали международные корпорации по отмывке драгоценного песка. Однако территории заняты далеко не все, и бесхозные участки ждут не дождутся своего первооткрывателя. Не так давно в стране золотых самородков и курчавых людей побывал журналист Глеб Кузнецов.
1: У них последняя племенная война за свиней и женщин была в 1991 году. И естественно, что этим людям очень трудно войти в современный мир. Когда мы приезжаем в папуасскую деревню, самой глуши, можно идти по болотам, по пояс в воде, два дня и прийти в какое-то абсолютно милейшее место, где дети играют под пальмами, где все люди встречают тебя абсолютно открыто, радостно, сбивают эти кокосы с пальм для тебя, несут. И эти же люди, попав в город, за очень короткое время абсолютно развращаются. Они становятся жестокими, они начинают жить насилием, они вообще теряют человеческий облик.
0: Столицу Папуа, порт Морсби, можно смело отнести к худшим городам на Земле. По рассказам путешественников, там до сих пор жгут на улицах ведьм, а таксисты держат в салонах огромные мачете. Туристы, как правило, долго здесь не задерживаются и отправляются в папуасскую глушь, где добродушные аборигены ловят рыбу и собирают кокосы, а джентльмены удачи намывают золотой песок.
1: Там живут три родственных племени – Дани, Лани и Яли. Папуасская природа яркая. Даже если фотографировать это, то часто может сложиться впечатление, что перехимичили с фотошопом. Но самое главное, в августе проходит фестиваль «Долины Бальем». В нем принимают участие ежегодно несколько сотен воинов, которые на специальном полигоне воссоздают обычаи своих предков, имитируют сражения, они показывают разные сцены из жизни. И что самое прекрасное, можно отойти километров на 10 пешком в соседнюю деревеньку на следующий день и увидеть те же самые сцены, как они пекут свиней в горячих камнях, как они продают своих дочерей соседние племена.
0: В этом затерянном мире часть аборигенов трудится на приисках. Золото моют так же, как в рассказах Джека Лондона «Ситом в речке». 6 дней в неделю получает хозяина долю от добытого. Здесь можно купить потрясающие сувениры. Например, настоящие каменные топоры для ритуального отрубания пальцев. Или папуасские трусы – катеки-загогулины. Что еще полезно знать, планируя поездку в далекую Папуа-Новую Гвинею. Разница во времени между Москвой и портом Морсби – 7 часов. Для поездки требуется виза. Но поскольку в России нет представительств Папуа-Новой Гвинеи, документы необходимо подавать в консульский отдел посольства Австралии. Прямых авиарейсов нет. Первый путь – лететь в Сидней или в другой австралийский аэропорт, и оттуда уже в порт Морсби. Второй вариант – взять билет в Джакарту, а дальше – на индонезийскую часть Папуа. Самый дешевый номер в отеле будет стоить $100 за ночь. Не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.